Я буду с вами, я сейчас сегодня. Что вы сегодня сейчас сюда, город Дубинг Далагрия. Вот я аж доз. Вот это не музыка, потому что это аж трезвый. Я не знаю, что как ты аж доз. Байрана.